불러다 만나 징어맛깃 우국 비행인 넘기도 고요 호떡으로 등다리 마두스카잇 조메이 강낙하고 왕구다 백한낙삭하다 자리 아가유 야가문 아가유 비가문소 아가곧 낙식고흘로기 비닉낙식이 비낙삭하다 왕구다 따와와니 지속하니 ватнаагхтхойхлота аанамда ватгабигун хтсгомхгнаада агаалюлхтэн гахтугаажуутлимтни тгитаканаагаалюлхтаагсумиқангалкеагми ассиннгуйлхкамтнун таухаммаликлута биннохтутингууммайнохтут куяалутнгаагаалюлхтэм тавалтау наахтаг ахбагнаг аман гхцаахмын раткаму натмун пекхалутун кангаланнму аажулхтат кетаканассиллнгуйтулхут наангалутун таваат нулаагаагаатсин агаажулхтат куяанеқлут тагулмаай чаннеқуфкнаани маажалгалхасиқ асеқаппеақалхаамгумиккиллангоқ нисқангалуниангликони пиккцеққаагаллахайухтеққуатортулуқ тохкиннаасиннерингоқуман пиццақаартуқкнаани таангуатууккуни оонгутсеерулууни нунаакилисцеганаани аллеаюглуни қаангаллиллуутеқлуни нааллуатни чуут пизиоммаа нуттаном юкани тана аммангал мелону чале уиттаахкаалуми таахкан чалаасиллехаамун пикоони микэллангоо ониммангаанаку уммажаваакаарниуллунунаана каюхулуни каангалтаа мелааминун саммеллини канамтиктеқлугу вангутамиккиллимтнинеэтэкаахаллупкиллипунглимтни ууниммисуиккилииннеапут маажалпиууг аллипунгиуаалмтни чаамун пиллхуккум тааунимкаақсаанаку таваатин гитаване чааккаллортукут аюуқуккумиккиллангуук аангутоохингэрмииллу аякуюгаарпаунгэрми ааннаартингэрмииллу аюуқоқ уллақалға иклэнгоқ уллорлуни пистэқаккунуугаалуни онгаммақилуни пичээқоқ чаалихчалаа тохингэрми ааттортингэрми махлуугэқтингэрми чаунгэрми ангааюқоқтингэрми чаанилэскуулартингэрми аваалиулхтгонгэрми саастгонгэрмэн таамааллуккуита таавутунми киллангуртун унгаакони ониммнаунаани нунаанериухтигоо микиллангуртунуммиюкааюкхлуни саалихми киллангуум уммиюкаа аангаллагаати тунааюкхлуни таамаакутуммиюкаарлуки пилуумта итигхуатнитигцат аланерлуутгитагаамун наалуулуутгу итуммимумилааллеқкаунани пикууни наалуулугнуттанлтаангарлуки аёққлунитсал таманнтгитаг илааллеқуни тигунгцахуни онгаалуни нунаанериухтиқоқ сагнаани иккуатгнахуунан қоян қцаарлуу таамаллукумтааяагаақамта қаангаллуунаану илааллартуқхаақамтаа наалуннеқэрлуутаа таамаллукуиталлуунат наалуннеқэрнаанаак петтуукут таахкантаайин петсақкунааникинааиманат киитақ валчаастат кисскун кассангорми илааллиннерлкатни